0: Ана, Киджей, я слисти вишва гондаш вапарама с вами, а шранджи гурдева,
1: Киджей. Сат я санатан дхарма, Киджей. Ачки ананда, Киджей.
0: Джей. Дипнани Бхагаван,
1: Киджей,
0: я слисти вишва гондаш вапарама с вами, а шранджи гурдева, Киджей.